Боги створи со мной, я со мной, я сам боги, боги, боги, боги, боги створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк чловк се мин насмиха, туди женске рае ме имайо, глега ночка правйо и ме църкляйо, за мен ни проблемо, ни овир, резу кар со мной, я смам кромпир.